0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.

0: 106.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. За окном сейчас плюс 14 градусов. Днем плюс 19-21. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Брюссель начнет переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в ЕС 15 июня. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет издание «Политико». Издание утверждает, что процесс сдвинется с места благодаря новым властям Венгрии, которые не возражают против вступления Украины в Евросоюз. Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, а Молдавия в марте того же года. Это означает, что заявка Молдавии может продвинуться, только если продвинется заявка Украины. Согласие должны дать все 27 стран ЕС. Росавиация сняла ограничения сертификата Azur Air. Приказ подписал глава ведомства Дмитрий Ядров, пишет Интерфакс. К полетам допущены 6 самолетов авиакомпании, 3 эксплуатироваться пока не будут из-за отклонений в параметрах двигателей. Azur Air работает по заказу туроператоров, основной партнер Fun & Sun. Ранее источники газет «Коммерсант» рассказали, что авиакомпания планирует сократить около половины своего штата в рамках программы сокращения расходов. Из самарского Курумыча Azur Air летал в Паттайю, на Пхукет и на вьетнамский остров Фукуок. В Самарской области начали прием заявлений на ежегодную семейную выплату. Право на нее имеют семьи, где оба родителя работают и в которых есть как минимум двое детей. Также учитывается средний доход на одного члена семьи, который не должен превышать полуторакратный размер регионального прожиточного минимума. Обратиться за пособием можно через портал госуслуг и отделение МФЦ. Срок рассмотрения заявления до 10 рабочих дней. Региональные власти приступили к созданию туристического брендбука. Задача – найти и выразить то, что делает Самарскую область уникальной. В команду вошли исследователи, аналитики, дизайнеры и другие эксперты. В рамках проекта пройдет серия семинаров. Первый из них запланирован на завтра в Тольятти. Участники встречи проанализируют первые наработки и определят, каким должен быть визуальный язык региона, чтобы быть понятным и привлекательным для туристов. В Самаре открылась детская поликлиника на Николая Панова. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. В новом здании 2 фильтр-бокса с отдельными входами, организовано отделение неотложной помощи с 2 выездными бригадами. Продолжительность жизни россиян выросла на 8 лет за четверть века. Сейчас это 74 года, говорится в докладе, который подготовлен газетой «Ведомости» и фондом «Росконгресс» к Петербургскому экономическому форуму, который стартует сегодня. Эксперты связывают растущее долголетие с улучшением здоровья. Его состояние у людей старше 50 лучше, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте. Это позволяет быть включенными в рынок труда дольше, не выходя на пенсию, отмечают авторы доклада. Доллар на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка.
2: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис» 103.6 FM, 7 часов 11 минут в Самаре, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, доброе утро, на календаре среда, 3 июня, на улице сейчас плюс 14 градусов, днем воздух прогреется до плюс 19-21, существенных осадков не обещают нам. Что предсказали астрологи на сегодняшнюю среду, послушаем минуты через три, сейчас информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружено движение в городе. Самые заметные затруднения на Ракитовском шоссе от ТЗС до проспекта Карла Маркса и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 15 минут. Кое-что о гармонии мелатонине узнаем на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Наверное, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям. Из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы. День везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 7 часов 20 минут, за окном плюс 14 градусов. На 103.6 FM. Катя Григорьева с нами.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Нам хочется найти легкое решение для хорошего сна, а аптеки и маркетплейсы всегда рады нам помочь. Сейчас популярен мелатонин. Во всем мире его рекламируют как безопасную и натуральную добавку. Но ученые из Гарварда на страницах научного портала Life Science напоминают, это не безобидная трава, а полноценный гормон. Наш организм за ночь вырабатывает всего 0,3 миллиграмма мелатонина, а в покупной капсуле его может быть в десятки раз больше. Бесконтрольный прием может нарушать половое созревание подростков, а если пить его среди ночи, можно получить искусственный джет-лаг с туманом в голове на весь день. Впрочем, демонизировать мелатонин тоже не стоит. Он может стать хорошим помощником при смене часовых поясов, бессоннице и работе в ночные смены. По отзывам, он не вызывает привыкания и утреннего похмелья. Но если выбираете мелатонин, принимайте его ранним вечером в разумных дозах и после консультации с врачом.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» о погоде в Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 14.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Это супер новинка от группы One Republic. Need Your Love на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Без 28. В Самаре вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю отличного утра. Среда на календаре. 3 июня. Об истории изобретения парашюта Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение к этой минуте на 3 балла. Самые крупные скопления транспорта на Ракитовском шоссе от авторынка до проспекта Карла Маркса. На Московском шоссе от Яблоневой улицы до поста ГИБДД. На 22-го партсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского. На Заводском от Кабельной до 22-го партсъезда. Еще на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1785 года в Лондоне был продемонстрирован первый парашют. Его сконструировал французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар для прыжков с воздушного шара. Он не решился испытать устройство сам и отправил в полет собаку. Ее скинули из аэростата с высоты 300 метров. Приземление прошло благополучно, а спустя год в Гамбурге на парашюте отправили барана. Человек впервые в истории спрыгнул с парашютом только через 12 лет, в октябре 1797-го. Француз Андре Жак Гарнирен. Прыжок был также с аэростата над парижским парком Монсо с высоты 400 метров. Авиационный парашют, который складывается в форме ранца, изобрел россиянин Глеб Котельников в 1911 году. Он был предназначен для спасения пилотов, а буквальный перевод слова «парашют» – «защита от падения». На русском слово пишется в порядке исключения с буквой «ю», потому что слово было заимствовано в XIX веке с сохранением написания и произношения близких к оригиналу, а во французском слове звук «ю» произносится очень отчетливо.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

7 часов 58 минут в Самаре, на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты. За окном плюс 15 градусов днем, плюс 19.21, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Получить гражданство России больше нельзя без справки о судимости или ее отсутствия. Указ подписал президент. Справка становится обязательной. Если судимость есть, то заявитель должен указать, за что был вынесен приговор. Кроме того, если у человека несколько гражданств, документы понадобятся из каждой страны. Исключение сделано только для украинцев. До 1 января 2028 они могут не предоставлять справку о судимости или ее отсутствии. Владельцев самарского подшипникового завода, поставлявшего контрафакт военно-промышленному комплексу, оставили в СИЗО до 11 июля этого года. Решение вынесут. Задержанных обвиняют в мошенничестве и нарушениях контрактов на оборонные заказы. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их за границей, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб около 400 миллионов рублей, но он может возрасти. Деньги руководители подшипникового завода не инвестировали в создание собственного производства, а обналичивали через преступные схемы, после чего покупали дорогостоящие автомобили и элитное жилье. Продажи туров в Таиланд идут с опережением прошлогоднего объема на 5-15%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТУР, сейчас 12-дневная поездка на двоих обойдется минимум 132 тысячи. В эту стоимость входят проживание в 4-звездочном отеле и прямой перелет. Ранее в АТУР заявили о снижении цен в отелях Сочи из-за низкого спроса. На это лето продано всего 25-30% номеров. Как пишет ТАСС, главные причины – транспортная неопределенность и прохладная погода в начале лета. Россельхознадзор ввел новые ограничения на поставки из Армении. С сегодняшнего дня под запрет попадают яблоки, сухофрукты, баклажаны, картофель. Кроме того, запрещен транзит в страны ЕАЭС. Премьер Армении связал запреты с политикой и пообещал фермерам компенсации. Также Никол Пашинян заявил, что Армения начала поставки продуктов в Евросоюз. Сервис «Суперджоп» запустил федеральную программу поддержки работодателей. На протяжении лета компании по всей России смогут бесплатно размещать на платформе практики, стажировки и вакансии для студентов, выпускников вузов и колледжей. Более 1000 стажировок для будущих инженеров и технических специалистов уже разместил Роскосмос. «Суперджоп» отмечает, что молодежь все чаще рассматривает стажировки как возможность получить первый профессиональный опыт и начать карьеру еще во время учебы. Доллар на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре. В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 8 часов 12 минут. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра. На календаре среда, 3 июня. На улице сейчас плюс 15 градусов днем. Ожидается до плюс 19-21 без существенных осадков. В ближайшие 10 минут узнаем на 103.6 FM о человеке, попавшем в Книгу рекордов Гиннесса благодаря бумажным стаканчикам.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Посмотрим, какая сейчас обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 4 балла. Самые серьезные затруднения на Ракитском шоссе – стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На Заводском шоссе – от Кабельной до 22-го партсъезда. От 22-го партсъезда – от Гагарина до Заводского. На улице Аврора – от Южного моста до Промышленности. На Антонова-Овсеенко – от Карбышева до Авроры.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 22 минуты. На улице плюс 15. На 103.6 FM мы сейчас послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Бумажный стаканчик с утренним кофе. У него славная, но короткая жизнь. Несколько минут удовольствия, и он летит в ближайшую урну. Но вот 57-летний Сунил Джозеф из Индии стаканчики бережет. На днях он попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 858 абсолютно разных бумажных стаканчиков из 31 страны. Самый крошечный объемом всего 5 мл, размером с наперсток. Это буквально на один глоток ристретто. А рядом полулитровые гиганты для холодных коктейлей. Есть стаканчики из тончайшего однослойного картона, плотные двухслойные с воздушной прослойкой от ожогов, гофрированные и экземпляры со специальным биоразлагаемым покрытием вместо привычного пластика. Каждый со своим принтом и формой ободка. Рекордсмен возит коллекцию по школам, чтобы показать, даже в самой утилитарной вещи скрыта инженерная мысль.
1: Реклама.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения, всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
7: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору до его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
10: 12+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио «Мегаполис».

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре половина девятого, сейчас за окном плюс 15 градусов, через минуту подробнее о погоде, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор ввел новые ограничения на поставки из Армении. С сегодняшнего дня под запрет попадают яблоки, сухофрукты, баклажаны и картофель. Кроме того, запрещен транзит в страны ЕАЭС. Ранее под эмбарго попали армянские цветы, помидоры, огурцы, клубника, рыба, минералка, вино и коньяк.

0: и на вьетнамский остров Фукуок.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность. Ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре 15 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.43 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, среда, сегодня 3 июня. Родившаяся в этот день певица, которая стала мировой звездой, исполнив «Ламбаду», Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
8: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что на самарских дорогах. На 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Московском шоссе, Советской армии до Авроры, на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса, на Зубчининском шоссе от Магистральной до Воеводина, на Заводском от Профильной до 22-го Парсъезда, также на улице Авроры и Южном мосту, от Южного шоссе до улицы Промышленности.
10: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 8.49, Самаре. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1953 года в Рио-де-Жанейро родилась Луалва Брас, исполнительница всемирного хита «Ламбада». Она росла в семье дирижера и классической пианистки и сама научилась играть на фортепиано уже в 4 года. В 80-е Луалва уехала в Париж, стала солисткой группы «Каома», созданной из латиноамериканцев. В 1989-м вышел сингл «Ламбада» и зажигательный клип, и Луалва проснулась мировой звездой. Сингл вышел тиражом в 25 миллионов экземпляров. В СССР «Ламбада» была так популярна, что перевод текста напечатала «Пионерская правда», а танец разучивали в школах. Позднее группу «Каома» обвинили в плагиате, она проиграла суд и выплатила неустойку. Жизнь Луалвы Брас трагически оборвалась в 2017 году в 63 года. Она вернулась в Бразилию, купила гостиницу и стала управлять ею, а на отель напали грабители. В основе стиля «Ламбада» – танец «Каримбо» – движение индейцев Амазонии. В бразильском городе Порто-Сегуру местные жители называли словом «Ламбада» шлягеры и хиты радиостанций, а еще «Ламбада» переводится как «страстный поцелуй».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

Самаре 8 часов 58 минут. На радио Мегаполис впереди новости и прогноз погоды. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, на улице плюс 15, днем до 21 ожидается, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самолет «Байкал» перешел к этапу сертификационных испытаний. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Ключевым этапом он назвал получение сертификата типа сначала для двигателя и воздушного винта, а затем самолета в целом. Вице-премьер отметил, что на начальном этапе эксплуатации «Байкала» есть ряд ограничений. Они связаны с тем, что новый однодвигательный самолет требует тщательной обкатки. По этой причине первые борты задействуют на авиационных работах, лесоохране, авиахимических и других задачах. После перейдут к пассажирским перевозкам. «Байкал» предназначен для замены советского Ан-2. Первые поставки самолета запланированы на следующий год. В Самаре выпускницу увезли с ЕГЭ с подозрением на инсульт. Инцидент произошел 1 июня в школе номер 174 во время экзамена по истории. Предварительно первоначальный диагноз не подтвердился, об этом пишет «Коммерсант». Всего в этом году ЕГЭ в Самарской области сдадут свыше 12 тысяч выпускников. Лидерами по выбору предметов стали математика, физика, химия, обществознание и информатика. Следующий экзамен по русскому языку состоится завтра. В Самаре в собственность государства обратили почти тонну контрабандного янтаря. Минерал изъяли в мае 2024 года сотрудники таможни. Экспертиза оценила партию в 4 миллиона рублей. Поскольку права на янтарь никто не заявлял, транспортная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании партии бесхозной. Рекламному бизнесу придется перейти на русский язык. О том, что в рекламе слишком много латиницы, заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Президент также предложил разделить филологические факультеты, отделить преподавание русского языка от литературы и создать в федеральных и других крупных вузах отдельные факультеты русского языка. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок. Теперь всем туристам необходимо заполнить анкету путешественника на миграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Онлайн-анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, даты рейсов и место проживания. Цифровая анкета ускорит прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей, считают власти страны. Российские туристы могут посещать Вьетнам без визы на срок до 45 дней. Павел Десятков покинул пост главного тренера хоккейной «Лады». Также дирекция клуба решила не продлевать контракты еще с 6 членами его штаба. Десятков возглавил команду в начале минувшего сезона. За время работы специалист провел с «Ладой» 63 матча в КХЛ, набрав 45 очков. Тольяттинский клуб финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. По итогам сезона команду также покинули 12 игроков. Доллар на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре переменная облачность. В течение дня ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.09, Самара, на радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро. На календаре среда, 3 июня, на улице сейчас плюс 15 градусов. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. На кону два билета в кинотеатр «Синема Парк», что в Молли Паркхаус на третьем этаже. Невероятный вопрос сегодня такой, внимание. Большинство из нас уверены, что это уменьшает работоспособность минимум в два раза. Повторю, большинство из нас уверены, что это уменьшает работоспособность минимум в два раза. Что так мешает работе? Как вы думаете? 25-070-21, звоните, предлагайте версии, желаю удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
3: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
2: Детские и семейные.
3: Водные, надувные и экстремальные.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
4: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, плотное движение, на 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки на Южном шоссе, от поста ГИБДД до промышленности, на Заводском, от проспекта Кирова до 22-го партсъезда, на проспекте Кирова от Старозагорода до Черемшанской, на Московском шоссе, от Советской Армии до Авроры и на Ракитовском, от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 9.15, Самарин, радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Большинство из нас уверены, это уменьшает работоспособность минимум в два раза. Что так мешает работе, по мнению большинства? 25-070-21, номер для ваших вариантов. Пора их послушать. Доброе утро, как думаете вы?
1: Дмитрий, доброе утро. Кому беспокоит снова? Мое мнение, в советские времена не было телефон, все адекватно работали, а в последний вот 21 век всем мешает нейросеть и телефон. А что еще может мешать?
0: Уменьшить работу. Хорошо, принимается. Да. Но говорим о чем другом. Спасибо, Хан, за участие.
1: Давай,
0: всего доброго.
1: Хорошего дня.
0: И вам того же, благодарю.
1: Спасибо.
0: Доброе утро, вы что скажете нам?
2: Доброе утро. Погода уменьшает работоспособность в два раза.
0: Принимается. Как вариант, но говорим о чем другом. Спасибо. Доброе утро. Вы что ответите?
3: Доброе утро, Дмитрий. Наверное, недосып.
0: Недосып.
3: Я думаю, что я не оригинальный.
0: Большинство с вами согласны, да. Если не выспался, это, по мнению большинства, уменьшает работоспособность минимум в два раза. Как зовут вас?
3: Дмитрий.
0: Дмитрий, молодец. Разгадали довольно быстро и получаете два билета в кинотеатр «Синема Парк». С победой!
3: Спасибо. Я, Дмитрий из Новокуйбышска, ответил на невероятный вопрос.
0: Завтра, как обычно, после 9 утра на радио Мегаполис новый невероятный вопрос. Участвуйте и тоже побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям, из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний, они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы. День везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
7: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 22 минуты. За окном сейчас плюс 16 градусов. Обещаю днем до 19-21 без существенных осадков. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Нам хочется найти легкое решение для хорошего сна, а аптеки и маркетплейсы всегда рады нам помочь. Сейчас популярен мелатонин. Во всем мире его рекламируют как безопасную и натуральную добавку. Но ученые из Гарварда на страницах научного портала Life Science напоминают, это не безобидная трава, а полноценный гормон. Наш организм за ночь вырабатывает всего 0,3 миллиграмма мелатонина, а в покупной капсуле его может быть в десятки раз больше. Бесконтрольный прием может нарушать половое созревание подростков, а если пить его среди ночи, можно получить искусственный джет-лаг с туманом в голове на весь день. Впрочем, демонизировать мелатонин тоже не стоит. Он может стать хорошим помощником при смене часовых поясов, бессонницы и работе в ночные смены. По отзывам, он не вызывает привыкания и утреннего похмелья. Но если выбираете мелатонин, принимайте его ранним вечером в разумных дозах и после консультации с врачом.
1: Реклама.
3: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

9.31 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где уже разгадали мы сегодняшний невероятный вопрос. Большинство из нас уверены, это уменьшает работоспособность минимум в 2 раза. Что так мешает работе? Я спрашивал правильный ответ, если не выспался, недосып. Сказал нам правильный ответ Дмитрий из Новокуйбышевска.

0: Самарского подшипникового завода, поставлявших контрафакт на военно-промышленный комплекс, отправили в СИЗО до 11 июля этого года. Решение вынесут. Задержанных обвиняют в мошенничестве. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их за границей, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб составил около 400 миллионов рублей. Отели в Сочи снижают цены на проживание для привлечения туристов. Стоимость размещения в мае снизилась на 15%. При этом пока продано всего 25-30% номеров на лето. Главные причины – транспортная неопределенность и прохладная погода в начале лета. Между тем, продажи туров в Таиланд идут с опережением прошлогодних объемов на 5-15%. Сейчас 12-дневная поездка на двоих в королевство обойдется минимум 132 тысячи рублей. Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном, сообщается на сайте федерации. Россияне смогут выступать на соревнованиях с символикой, начиная с чемпионата мира 26 года в Гонконге, который пройдет 22 по 30 июля.
1: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 19-21 градус. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.41 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты», в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Сегодня среда, 3 июня. Об истории создания парашюта Катя Григорьева будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Дорожная сводка на радио «Мегаполис». По данным Яндекс.Карт, движение плотное в Самаре, на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского, на промышленности от Партизанской до Авроры, на улице Авроры от Партизанской до Заводского шоссе, на Московском шоссе Советской армии до Авроры, также на Старозагора от 22-го подсъезда до Советской армии.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103,6.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре 9 часов 46 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1785 года в Лондоне был продемонстрирован первый парашют. Его сконструировал французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар для прыжков с воздушного шара. Он не решился испытать устройство сам и отправил в полет собаку. Ее скинули из аэростата с высоты 300 метров. Приземление прошло благополучно, а спустя год в Гамбурге на парашюте отправили барана. Человек впервые в истории спрыгнул с парашютом только через 12 лет, в октябре 1797-го. Француз Андре Жак Гарнирен. Прыжок был также с аэростата над парижским парком Монсо с высоты 400 метров. Авиационный парашют, который складывается в форме ранца, изобрел россиянин Глеб Котельников в 1911 году. Он был предназначен для спасения пилотов, а буквальный перевод слова «парашют» – «защита от падения». На русском слово пишется в порядке исключения с буквой «ю», потому что слово было заимствовано в XIX веке с сохранением написания и произношения близких к оригиналу, а во французском слове звук «ю» произносится очень отчетливо.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

9 часов 59 минут в Самаре. Далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас у нас 103.6 FM. Послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 10 часов 2 минуты, плюс 17 за окном, днем плюс 19.21. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россия вошла в пятерку лидеров по заявкам на шенгенские визы. В прошлом году соотечественники подали около 700 тысяч заявлений на Шенген, сообщает РБК со ссылкой на данные Еврокомиссии. Отмечается, что из поданных заявок было одобрено около 630 тысяч. Это на 17% больше, чем годом ранее. Также снизилась доля отказов. Если в 2024-м россиянам отказали в 7% случаев, то в 2025-м этот показатель составил 6%. По данным Еврокомиссии, большинство заявителей из России по-прежнему успешно получают шенгенские визы. Роспродсоюз не ожидает дефицита фруктов из-за ограничений поставок из Армении. Россельхознадзор, напомню, запретил ввоз из республики косточковых фруктов и винограда из-за нарушений, выявленных при поставках. В профильной ассоциации заявили, что доля армянских фруктов на российском рынке относительно небольшая, а поставки можно быстро заменить продукцией из других стран. В частности, абрикосы и виноград готовы поставлять Турция, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Индия и Китай, вишню и черешню – Азербайджан и Сербия. Региональные власти приступили к созданию туристического брендбука. Задача – найти и выразить то, что делает Самарскую область уникальной. В команду вошли исследователи, аналитики, дизайнеры. В рамках проекта пройдет серия семинаров. Первый из них запланирован на завтра в Тольятти. Участники встречи проанализируют первые наработки и определят, каким должен быть визуальный язык региона, чтобы быть понятным и привлекательным для туристов. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 400 миллионов рублей на шестой день проката в России. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи и другие ленты. Общие сборы картины о короле поп-музыки превысили 850 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Сейчас первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Международная федерация фехтования допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступает в силу с чемпионата мира в Гонконге. Он стартует 22 июля. Доллар на сегодня 72 рубля 52 копейки, евро 84 рубля и 61 копейка.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Радио «Мегаполис» в Самаре. 10 часов 12 минут на 103.6 FM. Время автомобильных новостей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 20 минут. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю отличного утра. На календаре среда, 3 июня. На улице сейчас плюс 16 градусов. На улице сейчас плюс 17 градусов. Днем ожидается до плюс 19-21. Существенных осадков не предвидится. Прямо сейчас снова кое-что интересное от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бумажный стаканчик с утренним кофе. У него славная, но короткая жизнь. Несколько минут удовольствия, и он летит в ближайшую урну. Но вот 57-летний Сунил Джозеф из Индии стаканчики бережет. На днях он попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 858 абсолютно разных бумажных стаканчиков из 31 страны. Самый крошечный объемом всего 5 мл, размером с наперсток. Это буквально на один глоток ристретто. А рядом полулитровые гиганты для холодных коктейлей. Есть стаканчики из тончайшего однослойного картона, плотные двухслойные с воздушной прослойкой от ожогов, гофрированные и экземпляры со специальным биоразлагаемым покрытием вместо привычного пластика. Каждый со своим принтом и формой ободка. Рекордсмен возит коллекцию по школам, чтобы показать, даже в самой утилитарной вещи скрыта инженерная мысль.
4: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре половина 11-го. За окном плюс 18 градусов. Впереди на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на сегодня. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области начали прием заявлений на ежегодную семейную выплату. Право на нее имеют семьи, где оба родителя работают и в которых есть хотя бы двое детей. Обратиться за пособием можно через портал госуслуг и МФЦ. Росавиация сняла ограничения из сертификата Azur Air, пишет Интерфакс. К полетам допущены 6 самолетов авиакомпании. 3 эксплуатироваться пока не будут из-за отклонений в параметрах двигателей. Из самарского Крумча Azur Air летал в Паттайю, на Пхукет и на вьетнамский остров Фукуок. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок для туристов. Теперь всем туристам, в том числе россиянам, необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Павел Десятков покинул пост главного тренера хоккейной «Лады». Также дирекция тольяттинского клуба решила не продлевать контракты еще с 6 членами его штаба и 12 игроками.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре без 15.11. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1953 года в Рио-де-Жанейро родилась Луалва Брас, исполнительница всемирного хита «Ламбада». Она росла в семье дирижера и классической пианистки и сама научилась играть на фортепиано уже в 4 года. В 80-е Луалва уехала в Париж, стала солисткой группы «Каома», созданной из латиноамериканцев. В 1989-м вышел сингл «Ламбада» и зажигательный клип, и Луалва проснулась мировой звездой. Сингл вышел тиражом в 25 миллионов экземпляров. В СССР «Ламбада» была так популярна, что перевод текста напечатала «Пионерская правда», а танец разучивали в школах. Позднее группу «Каома» обвинили в плагиате, она проиграла суд и выплатила неустойку. Жизнь Луалвы Брас трагически оборвалась в 2017 году в 63 года. Она вернулась в Бразилию, купила гостиницу и стала управлять ею, а на отель напали грабители. В основе стиля «Ламбада» – танец «Каримбо» – движение индейцев Амазонии. В бразильском городе Порто-Сегуру местные жители называли словом «Ламбада» шлягеры и хиты радиостанций, а еще «Ламбада» переводится как «страстный поцелуй».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, плюс 18 за окном, днем ожидается до плюс 21. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре владельцы незаконных гаражей, стоянок и торговых точек, расположенных на проспекте Карла Маркса, получили предписание о необходимости демонтировать их добровольно. По Карла Маркса должна пройти городская часть магистрали «Центральная». Дорога призвана обеспечить сквозной проезд через Самару от Ракитовского шоссе до подходов к Фрунзенскому мосту. Ожидается, что магистраль возьмет на себя значительную часть потока машин с Московского шоссе и улицы Новосадовой. В Самарской области предложили запретить катерам ходить и швартоваться в границах акватории Жигулевского заповедника. Инициатива направлена в Минтранс. В дирекции заповедника считают, что там могут передвигаться только суда госинспекции в области охраны окружающей среды. Масштабный запуск биометрии в аэропортах ожидается до конца следующего года. Самарский Курумыч сможет присоединиться к тестированию такой посадки в самолет при наличии технической готовности инфраструктуры. Посадка на борт по биометрии накануне была запущена в Шереметьево на рейсах аэрофлота Москва-Петербург. Владельцев самарского подшипникового завода, поставлявших контрафакт для военно-промышленного комплекса, оставили в СИЗО до 11 июля этого года. Решение вынесут. Задержанных обвиняют в мошенничестве и нарушениях контрактов на оборонные заказы. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их за границей, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб около 400 миллионов рублей, но он может возрасти. Деньги руководителями подшипникового завода не инвестировались в создание собственного производства, а обналичивались через преступные схемы и шли на покупку дорогостоящих автомобилей и элитного жилья. Россияне продолжают банкротиться. По данным Центробанка, в прошлом году доля граждан, прошедших процедуру, достигла 1,5% от общего числа заемщиков. Чаще всего банкротство оформляют люди с долгами по необеспеченным потребительским кредитам. ЦБ также отмечает, что некоторые заемщики прибегают к банкротству даже тогда, когда еще могут продолжать выплачивать долги. Еще регулятор фиксирует число банкротств среди ипотечных заемщиков. Эксперты считают, что соотечественники пользуются опцией закона, по которому единственное жилье при банкротстве не изымается, и банкроты могут сохранить квартиру. Доллар на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре переменная облачность. В течение дня ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Purple Disco Machine на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам продолжения среды. На календаре 3 июня. Минут через 5 The Weeknd послушаем на радио Мегаполис. А перед этим Константин Никольский. Ночная птица буквально через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Телефон рекламной службы 207 21 27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
1: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 30 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 2015 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

0: Полина Гагарина на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в Самаре половина двенадцатого. В ближайшие 15 минут на 103.6 FM только музыка. Дамиана Дэвид на подходе. Next summer. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области предложили запретить катерам ходить и швартоваться в границах акватории Жигулевского заповедника. Инициатива направлена в Минтранс. В дирекции заповедника считают, что там могут передвигаться только суда госинспекции в области охраны окружающей среды. Масштабный запуск биометрии в аэропортах ожидается до конца следующего года. Самарский Курумыч может присоединиться к тестированию такой посадки в самолет при наличии технической готовности инфраструктуры. Посадка на борт по биометрии запущена в Шереметьево на рейсах Аэрофлота Москва. Петербург. В Самаре владельцы незаконных гаражей, стоянок и торговых точек, расположенных на проспекте Карла Маркса, получили предписание о необходимости демонтировать их добровольно. По Карла Маркса должна пройти городская часть магистрали «Центральная». Дорога призвана обеспечить сквозной проезд через Самару. Футболку «Пеле» выставят на аукцион за 6 миллионов долларов. В ней знаменитый футболист играл в финале чемпионата мира 1958 года, сообщает RT. Торги начнутся 29 июня и завершатся 16 июля. За 3 дня до финала чемпионата мира.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 19-21 градус. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Дона Саммер на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Впереди на 103.6 FM тройка песен из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы послушаем Анну на Клаб, Супергерл, Даблю Кафе от Криса Ри и Тота Кутуньо.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости! Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса! Госокно! Счастье! Вот оно! Звони 255-1000! 255-1000!
7: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 18 за окном. На Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Курс биткоина упал ниже 65 тысяч долларов. После открытия азиатских торгов цена частично восстановилась и поднялась чуть выше 67 тысяч. Накануне биткоин уже опускался ниже 70 тысяч долларов, что стало самым низким уровнем с начала апреля. На запуск связи 5G в России потребуется более 300 миллиардов рублей. По данным МТС, основная часть затрат придется на услуги для обычных пользователей. В компании отметили, что запуск сетей пятого поколения планируется поэтапно. В следующем году 5G должен появиться в Москве, Петербурге и Новосибирске, а через 3 года в Самаре и других мегаполисах. Об этом сообщает Коммерсант. Накануне СМИ сообщили, что россияне с айфонами не смогут пользоваться связью 5G, потому что после ухода из России Apple не может дать такое разрешение операторам. В этом году в Самарской области создадут 3 новых памятника природы. Проекты готовы и ожидают утверждения, сообщает пресс-служба Министерства природы. На сегодня в регионе 211 особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь сопоставима с 4 жигулевскими заповедниками. В этом году на самых посещаемых туристами природных территориях усилят контроль. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок. Теперь всем туристам необходимо заполнить анкету путешественника на миграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Онлайн-анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, даты рейсов и место проживания. Цифровая анкета ускорит прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей, считают власти страны. Российские туристы могут посещать Вьетнам без визы на срок до 45 дней. Павел Десятков покинул пост главного тренера хоккейной «Лады». Также дирекция клуба решила не продлевать контракты еще с 6 членами его штаба. Десятков возглавил команду в начале минувшего сезона. За время работы специалист провел с «Ладой» 63 матча в КХЛ, набрав 45 очков. Тольяттинский клуб финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. По итогам сезона команду также покинули 12 игроков. Доллар на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра, 4 июня, в четверг. В Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Группа Pretenders на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Удачной вам среды. Сегодня 3 июня. Почему бананы изогнутой формы? И о других любопытных фактах, связанных с ними, Анна Романова расскажет нам в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. Немного раньше послушаем проект Flying Decibels. The Road на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
6: Анимация, квизы и ростовые куклы.
5: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
6: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
5: Праздник для всей семьи.
6: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: Blind Decibels на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 103.6 FM. Группа ДДТ. Сейчас на радио Мегаполис. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Как известно, банановые деревья – это вовсе не деревья. Как и ананасы – это трава, ствол которой состоит из плотно прилегающих друг к другу листьев. В Европу бананы привезла армия Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Сегодня бананы. Первобытные бананы были несъедобными. Дикие плоды на 90% состояли из твердой сердцевины, а мякоти в них почти не было. Современные бананы – это результат многовековой селекции. 7000 лет назад бананы уже точно ели. Археологи нашли их на территории современной Новой Гвинеи. А на стенах гробниц в древних Фивах есть подробные фрески, инструкции по выращиванию разных сортов бананов. С точки зрения ботаники, банан – это ягода. У него и мясистая структура, и семена внутри, поэтому он классифицируется так же, как, например, арбуз. Банановое растение дает урожай только раз. После созревания плодов стебель отмирает, и на его месте вырастает новый побег. На профессиональном рынке гроздь бананов называется рукой – hand, а каждый отдельный плод – пальцем – finger. В одной руке обычно нарастает от 10 до 20 пальцев. Огромные листья банана испаряют до 7 литров воды в день, чтобы охлаждать корни растения в экстремальную жару. Бананы радиоактивные. Банан содержит много калия, а значит, изотопа калий-40. Из-за этого существуют даже неофициальные единицы измерения. Банановый эквивалент для оценки уровня радиоактивности. У бананов нет семян. Культурные сорта размножаются вегетативно, то есть черенками. Поэтому черные точки внутри банана – это только неразвитые зачатки банановых семян. Почти все бананы, которые продают в супермаркетах, принадлежат к сорту Cavendish, и он под угрозой. Из-за гриппового заболевания эти бананы могут повторить судьбу сорта Gros Michel, который практически вымер в середине 20 века. Что на первом месте? Бананы имеют изогнутую форму, потому что пытаются обмануть гравитацию. Большинство фруктов на планете растут вниз под действием силы тяжести. Но банановая гроздь слишком тяжелая. В какой-то момент нижняя сторона каждого маленького банана оказывается под сильным физическим давлением. В ответ на это в банане активируются микроскопические датчики гравитации. Они включают банановый гормон роста, ауксин, который начинает выгибать банан вверх в поисках солнца. Если бы этого не происходило, бананы росли бы абсолютно прямыми, как огурцы. Но тогда под весом огромных верхних листьев они бы просто сгнили в тени без солнечного света.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис.
4: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Мегаполис.
5: Вышел из комы ночью. Там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Расмус на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В Самаре половина первого. В продолжении часа только музыка на протяжении 10 минут на 103.6 FM. На подходе Гарри Стайлз, «As It Was». А сейчас на радио «Мегаполис» коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. В этом году в Самарской области планируют создать 3 новых памятника природы. Проекты готовы и ожидают утверждения. На сегодняшний день в регионе 211 особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь сопоставима с 4 жигулевскими заповедниками, сообщили в региональном министерстве природы. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Эти предметы будут в учебных программах, независимо от будущей профессии, профессии, формы и уровня обучения, отметил министр. На запуск связи 5G в России потребуется более 300 миллиардов рублей. По данным МТС, основная часть затрат придется на услуги для обычных пользователей. Компании отметили, что запуск сетей пятого поколения планируется поэтапно. В следующем году 5G должен появиться в Москве, Петербурге и Новосибирске, а через 3 года в Самаре, передает «Коммерсант». Павел Десятков покинул пост главного тренера хоккейной «Лады». Также дирекция клуба решила не продлевать контракты еще 6 членами его штаба и 12 игроками.
0: На радио «Мегаполис» подробно о погоде на завтра. В четверг, 4 июня, в Самаре ясно будет, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью 12-14 градусов, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Раша и Хелена на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего и где через пару минут зазвучат хиты из золотой коллекции радио «Мегаполис», тройка песен, проверенных временем и представляющих разные десятилетия. Услышим группу «Raymond Tonight», «Blessed» Элтона Джона и группу «Queen».
1: Радио «Мегаполис», 103,6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ОТП Банк. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. И он ночью под окном. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Группа Рэйман в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Далее на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. Откроет сегодняшнюю романтическую подборку великолепная Лана Дель Рей. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где примерно через минуту мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Добрые!

0: 373-2010.
1: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Российское правительство анонсировало запуск проверки ОСАГО камерами. Такой контроль намерено внедрить до 1 октября. После этого дорожные камеры смогут автоматически выявлять машины без действующего страхового полиса. Как пишет «Известия», Кабмин поручил профильным ведомствам устранить все проблемы, чтобы система заработала в полном объеме. Для этого Минфин, МВД и страховые компании должны доработать базы данных и обмен информацией. Владельцев самарского подшипникового завода, поставлявшего контрафакт для военно-промышленного комплекса, оставили в СИЗО до 11 июля этого года. Решение вынес суд. Задержанных обвиняют в мошенничестве. Оперативники выявили, что завод не производил подшипники, а закупал их за границей, присваивал ГОСТы и перепродавал. Ущерб составил около 400 миллионов рублей. Росавиация сняла ограничения с Азур Эйр. Как пишет Интерфакс, к полетам допущены 6 самолетов авиакомпании, 3 эксплуатироваться пока не будут из-за отклонений в параметрах двигателей. Из самарского Курумыча Азур Эйр до введения ограничений на полеты выполнял рейсы в Паттайю, на Пхукет и вьетнамский остров Фукуок. В Самаре в собственность государства обратили почти тонну контрабандного янтаря. Минерал изъяли в мае 2024 года сотрудники самарской таможни. Экспертиза оценила партию в 4 миллиона рублей. Поскольку права на янтарь никто не заявлял, транспортная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании партии бесхозной. В Самарской области почти 36 тысяч девятиклассников сдали ОГЭ по математике. Это один из двух предметов, прохождение которых обязательно для получения аттестата. Результаты станут известны не позднее 15 июня. Следующий экзамен 6 июня. В этот день девятиклассники будут сдавать иностранные языки и информатику. 9 июня – русский язык, а 15, 16 и 19 – экзамены по всем остальным предметам. Студенты всех вузов, всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины – историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, эти 4 предмета будут обязательно изучаться всеми без исключения студентами, независимо от будущей профессии. 12 футболистов, выступавших в российской премьер-лиге в минувшем сезоне, вошли в окончательные списки сборных на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Больше всего представителей российского чемпионата у Бразилии, Кабо-Верде и Мексики. Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории сыграет на Мундиале. Она включила в заявку полузащитника Краснодара Ленини и нападающего тольяттинского Акрона Беншемола. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире вместо привычных 32 сборных примут участие 48 национальных команд. Доллар на сегодня 72 рубля 52 копейки. Евро 84 рубля и 61 копейка.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 4 июня в четверг в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 19.
3: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. В четверг, 4 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости, плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
11: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 4 июня. В Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Плюс 12-14 ближайшей ночью, в четверг днем плюс 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-800-273-2010.
1: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Всегда хорошая музыка на радио.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Медведь».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. В четверг, 4 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 4 июня, в четверг, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Я в глазах твоих видел снег в океане, этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. В четверг, 4 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. Под ней бессменный хоровод, ты просто

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 4 июня. В Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Плюс 12-14 ближайшей ночью, в четверг днем плюс 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-800-273-2010.
1: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегафон».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. В четверг, 4 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Акмаль. Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города. 12+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 4 июня в четверг в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. В четверг, 4 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у «Космопорта-2» ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Девочки, я такие обои купила. Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 4 июня. В Самаре будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Плюс 12-14 ближайшей ночью, в четверг днем плюс 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте gosokno63.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Как известно, банановые деревья – это вовсе не деревья. Как и ананасы – это трава, ствол которой состоит из плотно прилегающих друг к другу листьев. В Европу бананы привезла армия Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Сегодня бананы. Первобытные бананы были несъедобными. Дикие плоды на 90% состояли из твердой сердцевины, а мякоти в них почти не было. Современные бананы – это результат многовековой селекции. 7000 лет назад бананы уже точно ели. Археологи нашли их на территории современной Новой Гвинеи. А на стенах гробниц в древних Фивах есть подробные фрески, инструкции по выращиванию разных сортов бананов. С точки зрения ботаники, банан – это ягода. У него и мясистая структура, и семена внутри, поэтому он классифицируется так же, как, например, арбуз. Банановое растение дает урожай только раз. После созревания плодов стебель отмирает, и на его месте вырастает новый побег. На профессиональном рынке гроздь бананов называется рукой – hand, а каждый отдельный плод – пальцем – finger. В одной руке обычно нарастает от 10 до 20 пальцев. Огромные листья банана испаряют до 7 литров воды в день, чтобы охлаждать корни растения в экстремальную жару. Бананы радиоактивные. Банан содержит много калия, а значит, изотопа калий-40. Из-за этого существуют даже неофициальные единицы измерения – банановый эквивалент для оценки уровня радиоактивности. У бананов нет семян. Культурные сорта размножаются вегетативно, то есть черенками. Поэтому черные точки внутри банана – это только неразвитые зачатки банановых семян. Почти все бананы, которые продают в супермаркетах, принадлежат к сорту Cavendish, и он под угрозой. Из-за грибкового заболевания эти бананы могут повторить судьбу сорта Gros Michel, который практически вымер в середине 20 века. Что на первом месте? Бананы имеют изогнутую форму, потому что пытаются обмануть гравитацию. Большинство фруктов на планете растут вниз под действием силы тяжести. Но банановая гроздь слишком тяжелая. В какой-то момент нижняя сторона каждого маленького банана оказывается под сильным физическим давлением. В ответ на это в банане активируются микроскопические датчики гравитации. Они включают банановый гормон роста, ауксин, который начинает выгибать банан вверх в поисках солнца. Если бы этого не происходило, бананы росли бы абсолютно прямыми, как огурцы. Но тогда под весом огромных верхних листьев они бы просто сгнили в тени без солнечного света.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. В четверг, 4 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 20-22.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 4 июня, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 4 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный, порывистый. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от Шонфилд. Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: «Акмаль». Певец, чьи треки собирают миллионы просмотров в Самаре. Искренние тексты, мощный вокал и атмосфера полного единения с залом. 8 июня. МТЛ-арена. Готовься к хитам «Из-за тебя», «Популюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Раневская», «Мир нам завидовал». Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
5: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 4 июня, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной рамной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне «Дакар». Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы. День усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы. Ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки. От вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы. К вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы. Кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы. Могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы. Неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы. У вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги. Хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи. Делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы. У вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 4 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, с переходом на северо-западный, порывистый. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской 82А. Подробности у

0: продавцов-консультантов. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Песен еще не написаны, сколько? Скажи, кукушка.

рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют. Все сказано уже давно, все это реплики главных героев.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы. День усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы. Ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки. От вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы. К вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы. Кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы. Могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы. Неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы, у вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги, хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи, делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы. У вас появится возможность, а главное – желание включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.